0: У меня тут список моей десятки. А тут... Но если...
1: He revealed your secret that you are hidden Russian Kabbalist.
2: Russian roots. Roots? Mm-hmm. La la la la la la la.